0: This is KICY, Nome. Now, by permission of the Federal Communications Commission and the International Telecommunications Union in Geneva, Switzerland, we turn our signal directionally westward into Russia and begin broadcasting the good news of the gospel in the Russian language.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия, и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты. Друзья, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами, если вы решитесь, вашими прямыми телефонными контактами с нами. Ну, а теперь, как всегда, краткий обзор почты, друзья. Сегодня, слушатели, снова у нас письмо из мест лишения свободы. В прошлом обзоре почты у нас было похожее письмо, а теперь вот снова письмо от Андрея из города Дарьевка Херсонской области. И вот что пишет Андрей. Пишет вам Андрей: в данный момент я нахожусь в заключении, вот уже 6-й год. И еще мне сидеть 5 лет. Не могу сказать, что являюсь вашим постоянным слушателем ваших радиопередач, но уже вечеров 5 подряд слушаю ваши программы. Для нас, заключенных, это глоток живой воды. А после этого перестает мучить жажда. Открываются наши духовные глаза. Многие, могу сказать, открыли уже свои сердца и впустили туда нашего Господа Иисуса Христа, в том числе и я, пишет Андрей из Херсонской области. Потом он говорит: «Я благодарен Господу, что Он нашел меня, тонущим в этом греховном болоте, указал мне путь спасения. Слава Ему! Я хочу попросить у вас выслать мне, пожалуйста, Библию, если можно, сборник духовных песен. Пусть вас Господь благословит. С уважением, Андрей». Дорогой Андрей, мы благодарим тебя, во-первых, конечно, за письмо. И, конечно, рады, что ты вот уже 5 вечеров подряд с нами на нашей волне. Ты пишешь, что Господь нашел тебя в тонущем болоте, в болоте греха, и указал тебе путь спасения. Я думаю, друзья, что это самое важное, что может произойти в жизни человека, слушатели. Выйти из болота греха самому невозможно. Я насчет этой темы уже не раз говорил. Человеку выйти из болота греха невозможно. Сам себя не вытянешь из болота, даже приложив большущие усилия. Я всегда вспоминаю, всем рассказываю именно об этом, вспоминая известную картину для всех, где всадник, сидя на коне, который попал в болото, тянет себя изо всех сил за волосы, думая этим вытянуть и себя, и коня. Конечно, таким образом никак не вытянет себя никто. Болото, друзья, болото, о котором мы говорим сегодня, это не простое болото, а болото греха. Оно не только снаружи запачкало нас, но оно внутри нас. И поэтому бороться с самим собой невозможно. Здесь нужна помощь. Помощь – это в виде моста. Христос проложил для нас мост, мост спасения. Это спасение находится на Голгофском кресте. Христос пригвоздил уже наши грехи там, на кресте. И поэтому сегодня тот, кто принял Христа, принял и Его спасение, принял Его жизнь вечную. То есть, друзья, говоря словами Библии, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими, то есть детьми Божьими. И на суд такие люди не приходят, но перешли от смерти к жизни. И далее мы читаем в том же Евангелии: верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни. Не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот какие слова мы читаем в Евангелии Иоанна, друзья. Дорогой Андрей, мы тебя прекрасно понимаем и знаем, о чем ты пишешь. Страшно попасть в болото. Оттуда вообще навряд ли кто выберется живым, тем более из болота греха. Если Христос по нашей вере не вытянет нас, то кто вытянет? Никто. Вы знаете, слушатель, Библия ясно и четко говорит, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы спастись.
Так читаем в Деянии апостолов, 4 главе. Так что, друг радиослушатель, если ты понял, что находишься в болоте греха и что потопаешь, спасайся. Спасайся, пока еще есть время. Спасайся сегодня. Завтра может быть поздно.

Уважаемые друзья-радиослушатели, вы только что прослушали наш краткий обзор почты. Ну а теперь, как всегда, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне. Мы продолжим нашу программу изучением, исследованием Священного Писания Библии. Друзья радиослушатели, подошло наше время для изучения Священного Писания, Библии. Я надеюсь, что вы приходите на эти уроки уже частично приготовленными. То есть, вы уже наперед прочитали назначенные места Священного Писания и принесли ваши блокноты и ваши Библии, чтобы изучать вместе с нами Слово Божье. Надеюсь, что у вас есть Библия, и если ее еще у вас нет, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам чем поскорее. Сегодня мы продолжаем изучение Священного Писания. Перед нами 17 глава книги Бытие. Я надеюсь, вы у себя дома читаете Священное Писание. Сегодня, дорогие друзья, мы возвращаемся к 17 главе книги Бытие. Если вы имеете перед собой Библию, пожалуйста, откройте ее именно на 8 стихе 17 главы. Я прошу вас прочитать этот стих. Написано: «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом». Друзья, Бог заключил со своим народом Вечный Завет. Такой завет невозможно отменить. Он завещал им ханаанскую землю в вечное владение. Но Бог установил определенные условия, при которых его народ будет находиться в этой земле. Прежде всего, Бог отправил их в рассеяние в Египет. Они пришли туда одной семьей, приблизительно человек 70, а вышли из Египта целым народом, насчитывавшим по крайней мере 1,5 миллиона человек. Они вынуждены были покинуть свою землю снова во время Вавилонского плена, потому что они впали в идолопоклонство и перестали свидетельствовать о Боге. И, наконец, им пришлось оставить эту землю в 70-м году нашей эры, новой эры, когда они отвергли своего Мессию. Их последним и окончательным возвращением будет возвращение во времена Тысячелетнего Царства. Написано в 9 по 11 стихи следующее: «И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя, в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Друзья дорогие, обрезание является знамением, знаком завета. Они должны были обрезаться не для того, чтобы вступить в завет с Богом, а из-за того, что они уже вступили в этот завет. Обрезание занимает такое же место в Ветхом Завете, как добрые дела в Новом Завете. Вы совершаете добрые дела не для того, чтобы спастись, но потому, что вы уже спаслись. Это очень серьезное различие. Мы об этом будем возвращаться еще не раз к этому разговору, но я хотел бы сказать слушателям, что обрезание – это лишь один ритуал. И если человек исполнял его, конечно, он присоединялся к народу Божьему. Он считался евреем. Дальше, в 12 стихе мы читаем: «Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь
иноплеменника, который не от твоего семени». Вы помните, друзья, как описывается рождение Христа? Весь закон был выполнен в связи с рождением этого ребенка. Он произошел из рода Авраама и Давида. Он был обрезан на восьмой день. Он родился как подзаконным. Об этом говорит апостол Павел, послание Галатам, 4 главе, 4 стих. И вот мы читаем далее в 17 главе Бытие, в 13 стихе следующее. «Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем, и искупленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным». Здесь снова повторяется, что обрезание будет вечным признаком завета, заключенного Израилем с их Богом. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Читаем в 14 стихе. Человек, слушатели, человек, не подчиняющийся требованиям завета, будет истреблен из среды Божьего народа. Но при этом сам завет останется ненарушимым, независимо от того, как много найдется таких нарушителей в Израиле. Это вечный, нерушимый завет, как написано здесь. «И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою не называй Сарой, но да будет ей имя Сара». Сара, как и Авраам, получили от Бога новое имя, имя Завета. «Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее», читаем в 16 стихе. Авраам должен был стать отцом нации. Его жена, Сара, должна была стать матерью народов. В 17 стихе 17 главы книги Бытия мы читаем: «И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе: неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?» Смех Авраама не был смехом недоверия. Я считаю, что это был смех радости по поводу того, что такое невероятное событие свершится. И в нашей жизни Бог порой делает такие удивительные вещи, что нам просто хочется рассмеяться от радости. Авраам поверил Богу и был совершенно потрясен обещанным ему чудом. И, слушатели, как интересно, Бог делает в самом деле чудеса. И не первый раз, а много раз в жизни человека. Но затем он внезапно вспомнил об Измаиле, своем маленьком сыне. И сказал Авраам Богу: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим», читаем в 18 стихе. Авраам, как вы видите, привязался к своему маленькому сыну Измаилу. И хотя он не был сыном Завета, Авраам любил его. Я думаю, Авраам не раз сожалел о том, что взял себе в наложницы Агарь. Этот грех Авраама породил много неприятностей в той земле с самого начала. Грех – вещь серьезная, чреватая последствиями, дорогие слушатели. Не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает. Что посеет человек, то и пожнет, читаем в послании к Галатам, 6 главе, 7 стих. Авраам здесь пожинает именно то, что он посеял. Бог же сказал: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, и потомству его после него». 19 стих. Иными словами, Бог отвечает Аврааму: «Нет, я не приму его, ты поступил неправильно». Поэтому Господь Бог хочет и делает вещи всегда
правильными и хочет, чтобы народ и люди послушные ему были и исполняли тоже такие же самые постановления правильно и четко. И вот, иными словами, Бог отвечает Аврааму: «Нет, я не приму его. Ты поступил неправильно. Не говори, пожалуйста, что Бог одобряет многоженство. Этого одобрения вы в Библии не найдете». Дальше, в 20 и 21 стихах мы читаем: «И о Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его, и весьма-весьма размножу, 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, в сие самое время на другой год». Бог говорит так, как если бы Исаак уже родился. Вы заметили это? «И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него». 22 стих. Иными словами, Бог уже все предусмотрел и все решил. Аврааму больше нет смысла обращаться к нему с дальнейшими просьбами. И вот мы читаем далее, начиная 23 стихом: «И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужской пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. А Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его. И с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро у иноплеменников». Так читаем, начиная 23 стихом 17 главы книги Бытия. Друзья, Измаил был также отмечен знаком завета с Богом, но он не был сыном обетования, как мы читали выше. Бог пообещал сделать Измаила отцом великого народа, но это будет не тот избранный Божий народ, от которого произойдет Мессия. 18 и 19 главы кажутся посторонними в рассказе об Аврааме. В этих главах речь идет о Содоме и Гоморре. Только когда мы подойдем к Новому Завету, станет ясно, почему эти главы были включены в книгу Бытие. 18 глава – это довольно длинная глава о Божьем суде над Содомом и Гоморрой и о заступничестве Авраама за эти города. «И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». Мы читаем в первом стихе 18 главы книги Бытия. Авраам жил в районе Мамре. К этому времени он уже был старым человеком, и написано во втором стихе: «Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев он, побежал навстречу им от входа шатра и поклонился до земли». Вы видите из этого маленького эпизода, что Авраам был очень великодушный, гостеприимный человек. И сказал: «Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохнете под этим деревом», — сказал Авраам. Мы читаем в 3 и 4 стихах. Если бы мы с вами, друзья, предложили незнакомцу вымыть его ноги сегодня, это, конечно, выглядело бы очень-очень странно. Но такой обычай, слушайте, такой обычай существовал с самых древних времен в тех регионах. Вы помните, как наш Господь после Тайной вечери вымыл ноги своим ученикам? Этим своим поступком Он преподал нам величайший духовный урок. По-настоящему гостеприимный человек во дни Авраама обязательно предлагал своему гостю разуться. Да, разуться, помыть ноги, отдохнуть. Этим своим поступком Он преподавал нам и преподает нам великий духовный
урок. Нужно быть гостеприимными. Сегодня мы повернули все наоборот. Когда вы приходите в гости, вы –

гостеприимстве. Мы читаем далее: «И я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял молока и масла и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели». Читаем 5-8 стихи книги «Бытие» 18 главы, дорогие слушатели. Авраам, как вы видите, был очень радушным хозяином. Он принимал гостей по-царски. Но и сами гости были царского происхождения. Однако Авраам об этом еще не знал. Как говорится в Новом Завете, некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Это мы читаем в послании к евреям, в 13 главе, 2 стих. Мы, друзья, должны закончить на этом сегодня. До следующей встречи, дорогие слушатели. Да благословит вас Господь, чтобы и мы в свое время, в назначенное время, могли быть хорошими, гостеприимными людьми.

0: Друзья, мы подошли к концу нашей сегодняшней лекции. Надеюсь, что все те, кто присутствовал на нашем уроке у себя дома, тоже изучают самостоятельно Священное Писание, отвечают на поставленные вопросы, делают для себя заметки, записывают свои личные комментарии в блокнот. Конечно, все эти посеянные семена Слова Божьего принесут нам большущее благословение для нашей жизни. Слушатель, если у вас появятся затруднения, сомнения или же вопросы на любую тему, услышанную вами, написав нам, мы постараемся вам чем поскорее ответить.
1: Вы также можете позвонить нам в любое время дня. Вот наши телефонные номера. Олегу звоните на номер 630-2800-480. Мне, Александру, на номер 704-957-7737. Я повторяю, вы, друзья, можете звонить нам в любое время дня. Вот наши телефонные номера. Олегу вы можете звонить на номер 630-2800-480. Мне, Александру, на номер 704-957-7737. Благодарю за внимание и всего вам прекрасного!

0: Поэзия Леонида Петренко.
1: О тропинке. Если тропинкою долго не ходят, скоро травою она прорастет. После с трудом ее снова находят, если дорога опять позовет. Если колени не часто склоняешь, нету бесед с Иисусом Христом, к небу дорогу совсем забываешь и умираешь духовно потом. Если читается Библия мало, если не пьется нектар ее слов, значит, тропинку душа потеряла и незаметно угасла любовь. Если лениться душе позволяешь и забываешь в Дом Божий ходить, значит, беспечно уже засыпаешь. Богу придется тебя разбудить. Пусть же тропинка к заоблачной дали не зарастает травой суеты. В радости к Богу иди и в печали цели желанной достигнешь.

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален.

0: Поэзия Леонида Петренко.
1: Фотоальбом. Если вдруг захочешь оглянуться, вспомнить улетающую быль в прошлое, как в море окунуться, то сотри с обложки этой пыль, а потом страница за страницей, напрягая память и глаза, может быть, увидишь эти лица, как не видел раньше никогда. Их по жизни годы разбросали, некоторых вечность забрала, многим на прощание не сказали теплые и нужные слова. Вспомнишь и захочешь помолиться Богу о судьбе их рассказать, может быть, о ком-то прослезиться и о встрече с кем-то пожелать. Далеко альбом не нужно прятать, иногда полезно полистать, чтобы в сердце навести порядок и друзей опять к себе собрать. Друг о друге учит Бог молиться, имена хранит фотоальбом. Чаще вспоминай родные лица и о них беседуй со Христом.

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Часто нераскаянный, неисповеданный грех становится препятствием для наших молитв. Есть грехи, которые мы удерживаем в своем сердце. Мы не хотим почему-то с ними расставаться, или стесняемся, или боимся. Нет человека, кому бы исповедаться, или даже пред Богом. Мы ходим и себя оправдываем. Нет, мы были все равно правее, мы были лучше. Если в твоем сердце есть нераскаянный, неисповедный грех, упорно удерживаемый, знай, что эти слова к тебе. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления мои, ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови, то есть запятнаны грехом. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Придите! Вот в таком состоянии сердца готовым расстаться со грехом. Пока еще грех там, и мы сами не можем с ним расстаться. Но вот в таком состоянии сердца придите, и вот тогда посмотрим. И он говорит, тогда, если ваши грехи как багряные, я убелю это как снег. Я кровью своей прикоснусь и сделаю чистым ваше сердце. Но оно должно быть открыто для меня.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Несколько лет тому назад в бестселлере книги, названной «Чаша ярости», рассказывалось о подлинных историях людей, которые достигли временной славы, несмотря на ужасную зависимость. Все они безнадежно страдали от алкоголизма. Сегодня вы услышите историю одного из таких людей, кто сумел освободиться от этой зависимости, обретя вечную славу, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. –

из Чикаго миссионерская организация Pacific Garden представляет серию радиопередач «Освобожденные». Подлинные истории из жизни реально существующих людей. Более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden предоставляет убежище, пищу, одежду и медицинскую помощь. И все это бесплатно. Но самое главное – это то, что старый маяк дает возможность всем страждущим и обездоленным обрести новую жизнь. И сейчас, как и 50 лет назад, освобожденные пытаются донести эту весть до каждого. «Если Сын Человеческий освободит вас, воистину свободны будете».

как и человек из истории, которую вам предстоит услышать, вы можете освободиться и начать новую жизнь, полную умиротворения и радости, с чистым сердцем и ясным умом преодолеть все трудности и преграды на вашем пути. Сейчас вы слушаете передачу из серии «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру, передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься,

Они говорят «правда в вине». Они говорят это так часто, что мы принимаем это как должное. Наверное, нам следует взглянуть на это по-другому. Предположим, человек в баре уже выпил достаточно спиртного. Теперь, если эта старая пословица правдива, он должен открыть всю правду о себе. Если правда в вине, тогда этот мужчина выглядит как агрессивно настроенный и самоуверенный человек, а также очень общительный и открытый. Но это неправда. Этот человек робкий и замкнутый. Страх и безнадежность сковали его. Он начал пить. В Геркулане был найден папирус, написанный еще в первом веке до нашей эры. Там были начертаны следующие слова: «Вино сковывает разум, лишая людей настоящей жизни». «Никакой жизни» означает смерть. Согласно Библии от Иоанна, глава 10, стих 10, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Это обещанная жизнь взамен смерти. Это обещанная свобода всем зависимым. Это обещание, что они смогут стать освобожденными. Сейчас в радиопередаче «Освобожденные» вы услышите подлинную историю человека, лишенного настоящей жизни. Историю Ральфа Букера.

0: Я родился в Иллинойсе. Когда мне было 5 лет, я с родителями переехал в Южный Висконсин. Там у нас была ферма. Там я и вырос. В семье нас было 9 детей, и мы всегда помогали по хозяйству, особенно когда отец не мог этим заниматься.
1: Ой, уже пора отправлять детей в школу, а они все еще в амбаре. Кеннет! Рассел!
2: Да, мама!
1: Если вы сейчас же не придете, в школу пойдете без завтрака. Вы уже закончили доить?
2: Все готово, мама!
1: Так оставьте коровник мне и поставьте бидоны в холодную воду. Я потом закончу.
2: Хорошо!
1: Ральф, спасибо, что помог мне накрыть на стол. Теперь иди умываться. Мойся хорошо, Ральфи.
2: Хорошо. Мама?
1: Да.
2: Мам, а почему люди напиваются?
1: Почему что?
2: Почему люди напиваются?
1: Ну, потому что... Я не знаю, дорогой.
0: Даже тогда, когда я был еще маленьким, у меня уже было ясное представление о пьянстве. Мой отец пропадал где-то неделями, и мы даже не знали, где он находится, пока не возвращался на ферму. Обычно домой его привозил кто-то из знакомых.
2: Мама, мама, кто-то стучит в дверь.
1: Я слышу, детка. Да.
3: Добрый день, мисс Августа.
1: Ральфи, иди в свою комнату и ложись спать.
2: Но, мама...
1: Ты слышал, что я сказала? Иди в постель.
4: Ну, мать, я рад, что я снова дома.
3: Мэм, не вините меня за то, что он в таком состоянии. Я просто подвез его, это все.
1: Спасибо вам большое. Я думаю, мы тоже рады, что ты снова дома. Помощь мне больше не потребуется, сколько я вам должна?
3: Не надо, мэм. Харви возле таверны заплатил мне за то, чтобы я привез мистера Кларенса домой.
1: Пожалуйста, поблагодарите его за меня.
3: Обязательно, мэм. До свидания.
4: Мать, я ужасно болен.
1: Я тоже так думаю. И через пару дней тебе будет лучше. Пошли, пошли спать.
0: Это случалось неоднократно. В следующие дни отец пролежал в постели. Вскоре ему стало лучше. В некотором смысле даже тогда, не осознавая, я был похож на отца. Когда он был в трезвом состоянии, он практически не разговаривал. Но когда выпивал, никто не мог заставить его замолчать. Так однажды в школе учитель накричал на меня, испугав до смерти. Я встал, покраснел. Несмотря на то, что хорошо знал этот урок, я не мог произнести ни слова. Когда мне исполнилось 15, я бросил школу.
3: Чем ты будешь заниматься?
0: Я могу больше времени уделять работе на ферме. Папа с мамой стареют, и им все больше нужна моя помощь.
3: Ра. Я хочу, чтобы ты поехал со мной в Беллойд. Ты сможешь заработать кучу денег. Там полно работы на заводе.
0: Я подумаю об этом.
3: Ты никогда не преуспеешь в этой жизни, зарабатывая всего лишь $20 в неделю. Помимо этого, мы там с тобой хорошо развлечемся.
0: Да ну, звучит заманчиво. Я все-таки переехал в Беллойд. Мне тогда было 20. Я нашел работу на обувной фабрике, жил с братом и начал откладывать деньги. Все было прекрасно. Кроме одного. Я был одинок. В городе, кроме брата, я никого не знал. Я нелегко завожу друзей. Благодаря брату я все-таки нашел себе занятие.
3: Что будешь пить, Раль?
0: Я даже не знаю. Я никогда в жизни не пил.
3: Да ты бы мог начать прямо сейчас, братишка. Пей то же, что и я, и всегда будешь чувствовать себя классно.
0: А как мне привлечь внимание бармена?
3: Да крикни на него! Ну! Ну давай, ну!
5: Любезный, я бы хотел...
2: Я бы хотел...
3: Ну, Ральф!
2: Ну, сейчас, подожди. Пожалуйста, не могли бы вы...
3: Достаточно. Эй, Джо! Дай моему брату то же, что и мне.
0: Ну, через 30 минут я обнаружил интересную вещь. Моя скромность и застенчивость куда-то исчезли. Я стал таким же говорливым, как и все присутствующие.
3: Ну, Ральф, ну, выпьем еще по одной.
0: Окей.
3: А.
0: Это мой. Эй, Джо, принеси-ка нам еще два, пока мы не пока мы не протрезвели. Так все и началось. Поначалу я выпивал раз или два в месяц. Потом случаи участились. Казалось, в баре я нашел себе новых друзей. Было с кем поговорить. Ликер развязывал мне язык, я становился общительным и уверенным в себе. Немного времени прошло, и я начал заглядывать в бар каждый день после работы. С тех пор все кардинально изменилось. Вместо того, чтобы каждую неделю класть деньги на счет, я начал тратить ранее накопленные мною средства. Мои вечера становились все длиннее, а утро казалось все более мрачным и унылым. К тому времени я впервые ощутил всю трагичность происходящего. Это случалось, когда в Бейлот приехал мой брат Рассел. В тот вечер мы с братом провели в баре.
5: Ну, Ральфи, мне пора.
0: Да нет, постой, еще рано.
5: Не для меня, Ральфи, не для меня. Мне предстоит проделать долгий путь. Будет лучше, если я отправлюсь сейчас, а то жена мне устроит.
0: Ну ладно, наверное, ты прав. Ну что, еще по одной на дорожку?
5: Нет, нет, нет, нет, Ральфи, нет, я поехал.
0: Ну как хочешь. Я следил за ним, пока машина не исчезла из виду. Потом я, спотыкаясь, поднялся по лестнице и вернулся в свою квартиру. Перед тем, как лечь спать, я решил, что буду спать до самого обеда следующего дня.
4: Слышу, слышу.
0: Да. Что? Дейн Каунти? Да. Рассел Брукер, мой брат. Ну и как? Умер? Нет. Нет, не может быть. Это не он. Да. Да, я понял. Спасибо. После смерти брата я долго не мог понять, почему он, а не я. У меня не было семьи, у брата была. У него было все, ради чего стоит жить, а у меня не было ничего. Чем больше я думал об этом, тем более подавленным становился. Я и представить себе не мог, до чего я докатился. Я работал на заправке напротив бара, у дверей которого уже задолго до 6 часов утра выстраивались очереди в ожидании, когда его откроют. Я решил изменить свою жизнь, пытаясь найти работу за городом, на фермах. Как правило, фермер откладывал деньги для меня, а когда там собиралась кругленькая сумма, около $1000, я опять ехал в город и пропивал все до копейки. 4 раза я возвращался на ферму, и каждый раз он принимал меня обратно. В городе один хозяин таверны долгое время наблюдал за мной и однажды решил заговорить.
6: Еще стаканчик, Ральф?
0: Да, наверное.
6: Ты знаешь, тебе не следует это пить.
0: Что это значит, Норм? Ты мне отказываешь?
6: Нет. Я обслужу, если ты захочешь. Но я хочу сказать тебе, что тебе это лучше не пить.
7: Вот уж не ожидал услышать такое от хозяина бара.
6: Может быть. Но я знаю тебя. Я вижу, что алкоголь сделал с тобой. Это нехорошо.
7: Да. Ты думаешь, мне лучше бросить?
6: Да.
7: А как?
6: А как ты можешь бросить? У тебя есть сила воли?
7: Ха-ха. Сила воли.
6: Ну, а как?
7: А я не знаю, как. Сила воли не поможет. Я уже пытался.
0: В течение 2 лет я нашел и потерял более 20 рабочих мест. Потом я все-таки решил вернуться на ферму родителей, надеясь, что это поможет. Мама всячески пыталась поговорить со мной.
1: Послушай, сынок, ты и вправду можешь бросить пить, если сильно захочешь. Ведь есть же у тебя сила воли.
7: Сила воли? Мам, ты говоришь прямо, как один хозяин бара.
1: Нет, не сила воли. Божья сила, Ральфи. Я хочу, чтобы ты начал ходить в церковь и молиться. Это бы помогло, я уверена.
7: Мам, вот что я тебе скажу. Пускай лучше буду дома сидеть, чем занимать место в церкви того, кто в этом больше нуждается.
0: Кто в этом больше нуждается? Вот пример человеческого высокомерия. В те времена закон запрещал в нетрезвом состоянии появляться в публичных местах. Прежде чем напиться, я всегда заранее снимал дешевую комнату, чтобы не шататься пьяным по улицам. Однажды ночью, напившись, я поднялся в номер. Я был настолько пьян, что не помнил, как я туда попал. Я включил свет, шатаясь, подошел к кровати и сел, чтобы снять ботинки. Сначала я решил закурить. Потом, уже с дымящей сигаретой во рту, я попытался снять ботинки. Не знаю как, но я уснул в таком положении.
8: Ральф, твоя кровать горит, проснись, пьяница, надо скинуть одеяло и простынь. Не могу сбить пламя, остается только одно, бросить в катку и облить водой.
6: Фу. Еще 5 минут, и все было бы в огне, а ты бы сгорел. Даже не проснувшись.
0: Несмотря на то, что ликер развязал мне язык и помогал мне чувствовать себя свободным, он по-прежнему сковывал мою жизнь. Я был на самом дне. Взяв долг у своего Шури на $5, я отправился в город. Я пытался протрезветь и найти хоть какую-нибудь работу. После 2 недель пребывания в городе я уже был на самом краю пропасти. Но так случилось, что я услышал о миссионерской организации спасения.
8: Конечно, голодный. Сумасшедший, что ли? Только болваны так делают. Иди в миссию, там тебя накормят бесплатно.
0: Они кормят бесплатно?
8: Ну, конечно!
0: А зачем?
8: Чтобы они могли прочитать тебе строки из Библии, поговорить.
0: И что, кто-то соглашается?
8: Ты хочешь есть, не так ли? Так иди туда. Тебе не обязательно слушать то, что они говорят.
0: Я пришел в миссию. Никто мне не досаждал. Но через 2 минуты к моему столику подошел мужчина и начал разговор.
9: Тебе хватило пищи, друг?
7: Да.
9: Хорошо. Тебе есть где переночевать?
7: Нет пока.
9: Ты можешь остаться у нас на пару дней.
7: Я не могу, у меня нет ни копейки денег.
9: Поэтому я тебя и приглашаю. Здесь не принято платить за ночлег и еду. Пробудь пару дней с нами, может быть, мы сможем тебе помочь.
7: Я остался. Пастор Джоанна Берр был таким приятным и дружественным. У меня и чувства такого не возникало, что кто-то пытается навязать мне религию. Я заметил, что в этих людях было что-то такое, чего не было у меня. У них было умиротворение и покой. Я пытался найти этот покой на дне бутылки из-под виски, но взамен нашел одни проблемы. В субботу у нас был гость из Эльмарста. Он говорил с нами.
10: Люди, я знаю, многие из вас были в большей или меньшей степени разочарованы религией. Так давайте оставим религию. Давайте придем прямо к Богу. Вы говорите, как это сделать? Ответ прост. Господь пришел к нам сам. Позвольте мне прочесть вам следующие строки из Библии. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 19. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир». Бог во Христе примирил с собою мир. В Новом Завете, как и в Евангелии, не так уж и много написано о религии, но на каждой странице и в каждой главе написано об Иисусе Христе, Сыне Божьем. Он пришел на землю. Он пришел к нам, чтобы дать нам возможность жить настоящей жизнью. Он призывает всех нас, живущих на земле, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это слова Иисуса, записанные в Евангелии от Матфея, глава 11, стих 28. «Друг, Иисус Христос любит тебя. Когда ты примешь Его всем сердцем, Его Святой Дух снизойдет на тебя. Если ты трус, Он сделает тебя отважным. Если ты слаб, Он сделает тебя сильным. Если ты скован зависимостью, Он освободит тебя. Он даст тебе самый большой дар – вечную жизнь». Послушайте, как в Библии написано. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Прими его в свое сердце, и ты станешь другим человеком».
7: Боже, выслушай меня. Мне очень надо знать, что ты на самом деле существуешь. Я грешник и пьяница, и мне нужна новая жизнь. Боже, если ты существуешь, помоги мне. Помоги мне и сделай так, как написано в Библии. Сделай меня другим человеком, Боже. Измени мою жизнь. Я, бедный, грешный пьяница, бросил вызов Господу. Но Бог, великий и милосердный, принял вызов и сделал, как обещано в Библии. Он дал мне новую жизнь. Я фактически стал совсем другим человеком. Насколько другим? Полностью. Я нашел работу в качестве индустриального супервайзера миссии. Человек, который насмехался над религией, принял Христа. Меньше чем за 2 года этот робкий, нерешительный парень попросил руки одной замечательной девушки. Это случилось так.
11: Кажется, я тебя видела в церкви.
7: Да, мэм.
11: А что так официально?
7: Разве?
11: Вы что, смущаетесь?
7: Ну, я смущаюсь. Я не смущаюсь.
11: Хорошо, хорошо. А сколько стоит вот эта чаша?
7: Сейчас взгляну.
11: Цена указана на наклейке.
7: Ах, да, точно, спасибо.
11: Не за что, я беру ее.
7: Хороший выбор, я упакую.
0: Недавно мы с ней отпраздновали нашу очередную годовщину. Сейчас я руковожу программой в церкви для людей преклонного возраста. За эти годы я видел много людей, уверовавших в Бога и покаявшихся. Но я молюсь, чтобы вновь встретиться с одним человеком. Однажды после вещания в эфир моей исповеди в программе «Освобожденные» в миссию пришел мужчина и взглянул мне прямо в глаза.
6: «Мистер Букер, я только что услышал вашу историю по радио. Я просто хочу знать, это правда?»
0: «Да, сэр, каждое слово. Это могло бы стать правдой и для вас». «Господи, Твое милосердие не знает границ. Помоги этому человеку обрести свободу и избавиться от страха. Аминь».

друг, Ральф Букер получил самый драгоценный дар – вечную жизнь. Высказывание «правда в вине» – это обман. Иисус Христос говорит: «Я есть путь, правда и жизнь». Значит, правда не в вине, а в Иисусе Христе. И жизнь Ральфа Букера тому подтверждение –

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Имеете ли вы нарушенный мир с кем-либо? А пытались ли вы с вашей стороны восстановить его? Попросите у Бога мужества христианского, сделайте это. Я уже вспоминал случай, вот тут буквально 2 недели назад, когда привели этого мальчика одержимого, и нам нужно было буквально в смысле стоять вот в этой схватке духовной, да, со врагом, и когда ты явно видишь зависимость определенную и обремененность человека, то очень хочется, чтобы твое сердце было открыто и чисто. Очень хочется. И как нам иногда не хочется идти к человеку или даже первым подать руку примирения, но это нужно сделать для чистоты и для силы в твоей жизни. Пусть Господь тебя благословит в христианском хорошем таком мужестве на этот поступок.

Сегодня наша беседа о спасении. Как всегда, мы обратимся к Библии, чтобы полнее уяснить себе эту тему. О спасении мы читаем в 4 главе книги «Деяний». Вот что здесь сказано. «Нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы спастись». Слова «нет другого имени под небом» относятся к имени Иисуса Христа. Четвертая глава книги «Деяний» рассказывает о событиях, произошедших после того, как Святой Дух излился на верующих в день Пятидесятницы. Мы читаем, как Петру и Иоанну, исцелившим хромого при входе во храм, было приказано не говорить об Иисусе. Вот это место из Библии. «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют во Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалиме начальники их и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каифа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического, и, поставивши их посреди, спрашивали: «Какою силою или каким

ждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись».

Ощутили ли вы всю особенность ситуации, описанной в этом отрывке? А может быть, это вас и не очень-то интересует? Ведь вы в полном порядке, не жалуетесь на здоровье, у вас отличная работа, устроенная личная жизнь, и вопрос, как обрести спасение в Господе, стоит у вас, скажем так, на последнем месте. Я прекрасно понимаю это. Но я знаю и то, что даже самая стабильная и благополучная жизнь за считанные секунды может превратиться в прах. Вы сами, наверное, видели, как это бывает с другими. Например, при автомобильной аварии, или же человек падает, его пронзает внезапная острая парализующая боль, это инфаркт. В такие минуты люди отчаянно нуждаются в помощи. Читая третью и четвертую главы книги «Деяний», вы встречаетесь с человеком, знавшим, что такое нуждаться в помощи. Это из-за него Петру и Иоанну запретили проповедовать и исцелять именем Иисуса. Этот 40-летний человек был калекой от рождения. Каждый день его приносили к Иерусалимскому храму, где он просил милостыню. Когда увечный попросил денег у Петра и Иоанна, Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колено. И, вскочив, встал, начал ходить и вошел с ними в храм, скача и хваля Бога. Это чудо потрясло Иерусалим. Все только и говорили об этом. Имя Иисуса звучало повсюду. Волнение в народе грозило перерасти в открытое неповиновение. В чем же заключалась сила, которая привела в трепет власть придержавших? Стоя перед старейшинами и книжниками, Петр и Иоанн объяснили, что эта сила — имя Иисуса Христа. Оно приносит спасение. Необходимо понять, что спасение, о котором говорили апостолы, это и есть спасение, названное в Библии вечной жизнью. Иоанн пишет об этом так: «Всякий, верующий в Него, то есть в Иисуса Христа, не погиб, но имел жизнь вечную». Если вы хотите спастись, только Иисус и никто другой дает вам спасение. «Нет ни в ком ином спасения, читаем мы в Библии, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись».

Вдумайтесь в сказанное. Ибо, оказывается, жизнь наша зависит от этого. Воистину так. Какова же главная мысль этих слов? Вот она. Мы можем спастись только именем Иисуса. Никаким другим именем нам не спастись. Мысль о спасении именем кажется необычной, но она становится яснее для нас, если мы поразмыслим над ролью имен. Имя человека представляет его личность и его дело. Говоря о том, что мы можем спастись именем Иисуса Христа, Библия тем самым

самым объясняет нам, кто такой Иисус и что Он сделал и делает сейчас, чтобы дать нам возможность спасения. Другими словами, спасительная сила не содержится в самих звуках, составляющих имя, но личность Иисуса Христа и Его деяния сделали спасение возможным для всех, кто верует в Него. Именно это имеет в виду Библия, говоря о спасении именем Иисуса Христа. Мы уже говорили сегодня о словах Евангелия от Иоанна, где сказано, что мы, если веруем в Христа, не погибнем, но будем иметь жизнь вечную. Хотелось бы особенно выделить эту мысль, чтобы все мы лучше поняли божественный смысл и значение спасения, предлагаемого Библией. Некоторым может показаться, что речь здесь идет об исцелении от болезней. Может быть, потому что чуть раньше я рассказал об описанном в Библии исцелении калеки. Но смысл рассказанного гораздо глубже. Это было не просто исцеление, это было преображение человека. Прежде он не мог сделать и шага, а Библия говорит, что, исцелясь, он вошел с апостолами в храм, ходя и хваля Бога. Это необычное исцеление, символ всеобъемлющего спасения, предлагаемого нам Библией. Бог спасает нас от смерти и ада, если мы веруем в Иисуса.

0: Еще и еще раз повторяю, наша жизнь зависит от понимания того, что соделал для нас Иисус. Наше спасение зависит от Его имени. Слова «нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись», эти слова есть абсолютное и окончательное утверждение того факта, что существует только один путь к спасению, и другого пути нет. Нет другого пути спасения для нас с вами, только Иисус Христос может спасти нас. В словах «нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом» есть, по крайней мере, три момента, подтверждающие, что Иисус Христос – единственный Спаситель. Вот они, эти три момента. Ни в ком ином, нет другого имени под небом и надлежало бы. Нам всем надлежит спастись этим именем. Иных возможностей нет. Итак, если вы действительно хотите спастись, вы можете сделать это только именем Иисуса Христа. Спасение. Вот в чем мы нуждаемся больше всего на свете. Может быть, у вас есть множество других желаний, и вы хотели бы, чтобы Бог исполнил их. Но более всего, всем нам необходима уверенность в том, что после смерти мы не окажемся в аду. Нам необходимо спасение всем. В принципе, все очень просто. Нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Если вы хотите спастись, вы должны уверовать в Господа Иисуса Христа и помнить, что другого пути к спасению нет. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес. Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Библия для нас является главным авторитетом и главным словом самого Иисуса Христа. Сегодня может возникать вопрос: за каким учением мы пришли? Какое учение мы хотим послушать? Ответ – учение Иисуса Христа. А может быть, учение какой-то личности, который написал много книг? Если ты прочитал 200 книг и ни разу не прочитал Библию, стыд и позор. По-видимому, какой-то ветер какого-то другого учения может закрасться в твою жизнь. Что-то человеческое, может быть, даже ненарочно привнесенное, может обладать твоим сердцем, потому что сердце оказалось слабым к развлечению добра и зла. Но фундамент нашей веры – это само Слово Божие, это сам живой Господь, который открывает мне.

Приветствуем вас, наши маленькие радиослушатели. Вы готовы слушать детскую радиопередачу «Сеются добрые семена»? Готовы, наверное. О чем мы с вами сегодня будем говорить? Я хотела бы рассказать вам немного о том, как в других странах преследуют верующих, истинных христиан. Я вам говорила, когда рассказывала о Патриции Сент-Джон, и вы узнали, что в Северной Африке, где она работала, в Марокко, где она была миссионеркой, христиан преследовали и сейчас преследуют тех, кто верит в Христа, то есть христиан. В мусульманских странах своя религия, мусульманская. И очень жестоко

наказывают тех людей, которые оставляют свою мусульманскую религию и принимают Господа Христа в свое сердце. И так бывает, что если в семье кто-то принял Христа, покаялся, поверил в живого Бога, то от него отворачиваются домашние, с ним плохо обращаются и даже выгоняют из дому, а бывает, что и убивают. И сейчас я расскажу вам историю одной девочки, которая жила в Индии в небольшом селении –

Девочку звали Субунагам. Отец ее был строгий мусульманин. Однажды, когда Субунагам играла на улице возле своего дома, она вдруг услышала музыку. «Кто это играет?» – заинтересовалась девочка. Вскоре она увидела, как появились две белые женщины. Это были миссионерки. Они остановились и стали петь. Лица у них были радостные, сияющие. После того, как они закончили петь, они стали говорить о живом Боге, который послал своего единственного Сына Иисуса Христа в мир, чтобы спасти грешников. Они говорили, что если кто из людей помолится живому Богу и попросит его простить грехи, Бог прощает такого человека и наполняет его сердце радостью. Субунагам подумала: «Как это хорошо! Когда я хожу с мамой в мечеть молиться нашим богам, у меня в сердце страх». Вечером, став на колени на коврик для молитвы, она помолилась. Но помолилась она не тому безобразному идолу, который стоял в нише. Представьте себе, она стала молиться Богу Иисусу Христу, о котором рассказывали те миссионерки. И девочка по-детски просто и доверчиво призывала его имя и почувствовала, что у нее нет страха, что мир вошел в ее сердце.

На следующий день Субанаган с нетерпением ожидала, когда же снова появятся те милые женщины. И к ее большой радости они действительно пришли. Она еще кое-что услышала о доброй вести. Более того, миссионерки раздавали Евангелие на их родном языке. Как счастлива была Субанаган получить Евангелие. Правда, она не умела еще читать, но она попросит своего старшего брата почитать ей эту книгу. И она побежала искать брата. В то время, как брат читал это Евангелие, а сестра внимательно слушала, неожиданно подошел отец. Увидев, какую книгу они читают, он страшно рассердился и закричал: «Это книга дьявола!» Он выхватил книгу из рук сына и разорвал ее на кусочки. Он грозился сильно наказать их, если они еще раз принесут такую книгу. Естественно, Субанаган очень огорчилась. Но после того, как она излила в молитве свое огорчение перед вновь найденным Богом Иисусом, она получила утешение. Как сильно она хотела, чтобы опять пришли миссионерки и дали ей другое Евангелие. Но миссионерки не пришли. Они должны были побывать во многих других местах. Прошло много времени, и однажды, к своей великой радости, Субанаган опять услышала музыку. Они пришли, и она снова получила Евангелие от Иоанна на ее родном языке. На этот раз она спрятала его в складках своего сари. Это такое широкое платье. И брат ее снова начал читать эту драгоценную книгу. В течение нескольких месяцев дети тайно наслаждались драгоценными словами, и Субанаган стала настоящей тайной ученицей Господа Иисуса.

родители заметили в своей дочери большую перемену. Она покорно исполняла все, что от нее требовалось. Но они также заметили, что она больше не хотела поклоняться богам из дерева и камня. И наступил день, когда девочка призналась отцу, что она поверила живому Богу Иисусу и не хочет поклоняться неживым богам, которые сделаны из дерева. И она еще сказала, что она приобрела радость от того, что познала Иисуса. Услышав такие слова от дочери, отец впал в ярость. Он избил ее и потребовал отказаться от Иисуса или же уйти из дому. Субанага не хотела отречься от Иисуса, хотя знала, что отец выполнит свою угрозу и выгонит ее из дома. И вот, не дожидаясь этого, однажды поздно вечером, когда все спали, она взяла кое-что из своих вещей и, конечно, драгоценное Евангелие, завязала все это в узелок, и все остальные вещи свои она оставила дома. Потом тихонько вошла в комнату родителей, чтобы посмотреть на них последний раз. Сердце у нее разрывалось от горя. Она любила своих родителей. С разбитым сердцем она оставила родной дом и вышла в ночную темноту.

Но куда идти? И тут Дух Святой напомнил ей слова миссионерок, что в нескольких милях отсюда у них был дом для индийских детей. Субунагам знала так мало о внешнем мире, и страх овладел ею. Но она стала на колени и помолилась. И сам Дух Святой успокоил и вел это дитя. Только на следующий день, к вечеру, Субунагам нашла дом миссионерок. Девочка была уставшая, голодная, с израненными ногами. «Примут ли меня здесь?» – беспокоилась она. Ответ не заставил себя долго ждать. Узнав ее историю, ее тотчас приняли и позаботились с материнской нежностью. И скоро Субунагам стала одной из лучших учениц в школе и всегда свидетельствовала о своей любви к Иисусу. Она даже сочинила свидетельство в стихотворной форме. «Иисус, я все оставила, я взяла свой крест и пошла за Тобою. Бедная, презираемая, всеми оставленная, Ты все во всем для меня. Я потеряла любовь родителей и все, что было мне знакомо и дорого. Но я владею большим сокровищем. У меня есть Христос Спаситель и вечная жизнь». Через некоторое время Субунагам пожелала засвидетельствовать свою верность Господу публично через святое водное крещение. Да, дети, Субунагам оставила все земное ради Иисуса. Но какое неоценимое сокровище она нашла в нем!

Я бы хотела, детки, чтобы вы запомнили к этому рассказу стихи из Библии такие. Христос сказал в Иоанна 15:20, это записано, «Если меня гнали, будут гнать и вас». И еще, «Кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Это записано Матфея 10:33. А сейчас послушайте коротенькое стихотворение. «Хоть мы маленькие люди, но служить Христу хотим. Мы Его сердечно любим и на небе будем с Ним. Может, в жизни встретим много нехороших, злых людей, что нам скажут: нету Бога, вера, мол, не для детей. Но мы твердо будем верить тем словам, что Бог сказал. В небеса открыл Он двери и к себе детей призвал».

Детки, как хорошо, что мы знаем живого Бога и знаем Иисуса Христа, Спасителя нашего. Еще одно стихотворение расскажу. Есть на свете вечный Бог, знающий меня. Он душе моей помог, от беды храня. Я сегодня и потом в небе, над землей, буду всюду со Христом. Он Спаситель мой. Есть на свете много книг, мудрых и простых, но как мало пишут в них о делах святых. Я читаю Библию, Господа завет. Для спасенных, избранных, лучшей книги нет. Есть на свете я и ты, малые сейчас. Хочет Бог людей святых вырастить из нас. Если слушаться Его, как отца и мать, будет с неба своего Бог благословлять

Как приятно, когда детские уста и сердца прославляют Бога песней. Эту песнь поем мы снова, мы поем бесчетно раз. Воплотилось Божье Слово в плоть такую, как у нас. Это Слово нам известно, Его имя Иисус. Он зовет к стране небесной от земных греховных уст. Он ведет своей дорогой, кто пришел к Его кресту, кто оставил мир убогий и неверие темноту.

В небесах горят румянцем солнца раннего лучи, и блестят зеркальным глянцем с гор текущие ручьи. Ярче свет, короче тени, тают сумраки вдали. Это утро воскресенья для измученной земли. Поднимайся, житель мира, тьма растаяла, нет туч, разливается все шире золотой на небе луч. На призыв откликнись, Божий, Он зовет к нему прийти. Не блуждай по бездорожью, на опасном ты пути. Это день сегодня Божий, неизменный вечный дар. В этом мире ты прохожий, дни твои как дым, как пар. И пока сегодня светят солнце яркого лучи, эту радость на рассвете, друг, от Бога получи.

Детки, нам надо неустанно благодарить Господа за Его любовь, за Его милость к человеку, за дивную природу, за чудное, глубокое, голубое небо, за изобилие растительности, за множество цветов, за все, и особенно мы должны быть благодарны за то, что Иисус наш Спаситель, за книгу Библию, за Церковь Его и за то, что мы свободно можем собираться в Церкви, за то, что мы свободно можем прославлять Христа. Возблагодарим Его все за это и будем молиться за тех, кто не имеет такой свободы, кто страдает за верное служение Христу.

0: На этом, милые детки, мы должны проститься с вами до следующего раза. И да благословит вас Господь!
1: В эфире прозвучала радиопередача, подготовленная русским радио WMNB города Сакраменто. Подготовила эту передачу Галина Андреевна Михонцева, звукооператор Владимир Таряник.